0: промо.
1: Лав-радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060-11-91-00.
2: И хаос. Poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: Promo. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе 060 11 91 00.

0: радио.
1: Позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не